Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Номер 4.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: больше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: step, would you give me that step by step? I...
1: Много музыки. Много музыки.
2: И еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра. Радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
0: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: месте. Дело в запахе, коже, выделяемом тепле. А значит, чтобы не попасться комарам, нужно в холоде, не потея, в белой одежде, абсолютно трезвым, сидеть или лежать. Тогда никакие комары вам не страшны.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Love Radio. Года. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов утра.

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
8: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.
11: Лав-Радио.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билеты в лето. Итальянские каникулы. Твой шанс выиграть отдых мечты.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
1: Лав Радио года.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.
0: «Лав Радио». «Лав Радио». Саундтрек твоей любви.
3: «Лав Радио».

0: больше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Эхо музыки. Эхо музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов утра.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
3: Лаврадио.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Самцы Love Radio. Летний сезон.
2: Давайте просыпаться вместе, красавцы Лав Радио. Вы слушаете Лав Радио, просыпаетесь под него. Вот недавненько сходили мы за ягодой вместе с редактором шоу, и я подумал, что какие-то вопросы в нас заложены просто программой. Мы подошли, увидели клубнику, и первый вопрос, который она задала: «А откуда у вас клубника?» Казалось бы, какой ответ ты еще ожидаешь? Там женщина, я прям вижу, что она как будто бы недавно работает, у нее прогрузился первый доступный ответ – фермерская. И я вот подумал, что если бы меня поставили за прилавок, дали ягоду и сказали: «Ну, продавай», и никакой бы информации больше не дали, я бы тоже сказал «фермерская» в целом. Никто же дальше не спрашивает: «А что за ферма? А какие там условия содержания?» Все: «А, фермерская? Ну, все нормально. А если это майнинговая ферма, и там просто на криптотепле теплица работает, и ваши ягоды?» Хотя, ну, а кто имеет что-то против майнинговой фермы? Ну, и в целом, а какой должен был быть ответ, чтобы не взять клубнику? «А это какая у вас клубника?» «Да придорожная». «Ну, ладно, тогда, наверное, подумаю». Или: «Ладно, давайте». Там как будто бы диалог все равно заскриптован, вне зависимости от ответа. Вы вообще спрашиваете, какая ягода и откуда? Это красавцы Love Radio. Мы готовы стартовать это утро. Поставлю вам пару треков, под которые сам просыпался. Напоминаю, что Morning Routine. Если у вас есть какая-то невероятная новая находка, вы можете прислать свое предложение. Посмотрим, проверим, если действительно крутая штука. Ну, конечно, поставим. Почему бы не поставить? Ну и после этого посмотрим, что звезды нам приготовили на этот день, а также разберемся со сплетнями из шоу-бизнеса. Ну а начинать будем вместе с Элли Фарбин и Рене Миллер. Body Talk. Всем доброе утро, красавцы, с тобой.
0: Спонсор утреннего шоу – АО «Суточно».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Никита, Мария Зайцева, First, все слова о любви, это ремикс. Ну а сейчас наступает время Morning Routine, где я ставлю треки, под которые сам просыпаюсь, открываю для вас что-то новое, нетипичное для нашего плейлиста. Напоминаю, что свои варианты вы можете закинуть на 8-915-300-106-6, возможно, в будущие дни мы послушаем именно ваш трек. Ну а пока что пробежимся по моим. Кстати, для тех, кто слушает нас в онлайне, можете ставить свои сердечки, я тоже слежу за этим, не смотрю. Смотрю, сколько у нас там людей, кто приходит, кто отваливается в моменте с какой-то музыкой. За всем буду следить. И начнем мы с летней классной новинки от Ума Турман, который продолжает выпускать уже современные более песни с современными темами. Можете ли вы вспомнить песню Ума Турман, в которой звучит слово «нейросеть»? Вот теперь сможете.

Ну и для всех, кто не смог проснуться по дому Турман, конечно же, есть музыка потяжелее, которая должна поднять даже самые тяжелые случаи недосыпа. Вы все представляете себе Скриликса, если вообще представляете, как человека, который просто делает мяу-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-

0: танцу и добавляем сегодня в свои плейлисты.
1: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов. От 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Под моментом истины я подразумеваю прогноз на сегодняшний день для каждого из знаков зодиака. Пробежимся по ним и узнаем, что нас сегодня ждет.
1: Овны.
0: Решительность откроет любые двери. Понимаете, как хотите.
1: Тельцы.
0: Время наслаждаться простыми радостями.
1: Близнецы.
0: Интересные идеи придут в голову сами собой.
1: Раки.
0: Семейная поддержка – ваша главная опора.
1: Львы.
0: Ваш талант сегодня будет особенно заметен.
1: Девы.
0: Порядок в делах приведет к отличному результату.
1: Весы.
0: День для красоты и самовыражения.
1: Скорпионы.
0: Смелые действия приведут к успеху.
1: Стрельцы.
0: Оптимизм откроет перед вами новые перспективы.
1: Козероги.
0: Профессиональные успехи порадуют и даже удивят.
1: Водолеи.
0: Нестандартный подход приведет к победе.
1: Рыбы.
0: Следуйте за голосом разума. Всем советую.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

я вот сейчас вам скажу, что новый рэп-альбом готовит Том Харди. И я ничего не перепутал. Оказалось, что у актера есть огромное количество хобби. Помимо того, что вы, возможно, видели, что он чемпион по джиу-джитсу, так он еще и рэп, оказывается, читает и вообще записывает хип-хоп-треки с 15 лет. Том Харди, если вы вдруг забыли, исполнитель роли Венома, наверное, один из самых последних его известных фильмов. А британский актер вместе с группой Tarface, как Scarface, которое лицо со шрамом, только Tarface, царское лицо, с этой группировкой хип-хоп-группировкой он выпустит альбом под псевдонимом Frankie Pulitzer. А на альбоме также заявлены фиты с легендами рэп-индустрии, это Busta Rhymes и Method Man. Полная версия выйдет 28 августа, но пока вы, наверное, задаетесь вопросом, как все-таки звучит рэп в исполнении Том

0: the dice.
1: Ну, как вы понимаете, он достаточно олдскульный парень.
0: The real people.
1: Yeah. Не, ну смыслы-то понятные, хорошие. Я держу свою жену близко ко мне, вытираю ее слезы. Не нужно, чтобы моя малышка плакала. Да, это было записано в 90-х. Небольшая оговорка. Это не то, как это звучит сейчас. А как звучит сейчас? Кстати, с этой же группой они уже выпускали какие-то совместные треки под таким же псевдонимом. Ну, полную версию их сотрудничества можно будет услышать 28 августа. Поймем, насколько Том Харди трушный рэпер.
2: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое развитие. Родное, свежее. Телефон рекламной службы Лав-Радио в Магнитогорске 20-66-66. Лав-Радио.

0: Алак и Дженнифер Лопес. Everything's fine. И все отлично где-то в сочинском РУДН для студентов. Хотя сам преподавательский состав говорит, мы вообще-то все усложнили. Там отказались от дипломных работ из-за развития искусственного интеллекта и нейросетей. У кого еще нейросети могли бы отнять работу? У вот этих гострайтеров ВКР, которые пишут тебе в личку, пока ты заканчиваешь последний курс. Пишу дипломные работы, пишу. Уже не пишешь. Ну и мало кто, наверное, к ним обращался в последнее время, действительно, из-за нейросетей. Учебное заведение рассказало, что выпускники больше не будут писать квалификационные работы для получения степени бакалавра. Решение поддержано учебным советом и в целом соотносится с позицией Минобрнауки, по словам представителя института. Нейросеть сегодня умеет анализировать судебную практику, формировать правовую позицию, писать структурированные тексты на десятки страниц. Ну и люди тоже умеют, просто на это время нужно потратить. Поэтому теперь студентов будут оценивать по способности мыслить стратегически и применять право в нестандартных ситуациях, как будто бы всегда и должны были оценивать. Почему просто оценивали умение писать текст? Говорят, смотрите, диплом теперь, говорят, и прям будет знаком качества, но теперь знак будет подтверждать не умение писать тексты, а умение мыслить как юрист. Ну, всегда же так должно было быть, по-моему, изначально. А мы все это время писали дипломы просто, чтобы подтвердить, что мы умеем писать. Мы умеем писать, действительно. Как будто бы решение это в целом вообще замечательное. Вот говорят, это не облегчение участи студентов, да огромное облегчение. Потому что и до нейросетей уже сколько существует интернет. Просто это была оценка навыка копирайтинга, а теперь это оценка просто навыка вбивания промптов. Была бы, но вот уже первый отказ пошел, так что вполне возможно в ближайшее время никаких историй про дипломы, про бессонные ночи, про дописывание за неделю уже не случатся. Теперь придется просто использовать свою голову. Как, казалось бы, и стоило все время в УЗИ.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: шанс отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Один из победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» уже собирает чемодан и отправляется в Грецию. На очереди у нас Италия и Турция. Ну и прямо сейчас ты можешь занимать места в финале второго этапа акции, который мы назвали «Итальянские каникулы». Жди специальный сигнал в нашем эфире, дозванивайся первым и забирай свое место. Ну а финал подведем уже совсем скоро. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru. Категория 18+. Ты слушаешь прямо сейчас Mabel, Don't Call Me Up. Прервемся буквально на несколько минут. Правда, еще на 20 секунд я с вами посижу. Можно? Еще буквально 20 секундочек с вами побуду, и потом уже только музыка. Хорошо? Ну, поехали.
1: Реклама.
2: Будь в Прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
4: Синоптики летом обещают до 30. Ратыбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
8: Юлианна Караулова.
9: Сергей Лазарев.
10: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Дексия.
1: Много музыки. Много музыки.
2: Еще больше любви.
1: Это Love Radio.
3: В Магнитогорске 10 часов утра.
1: Love News.
4: В России появится новый вычет по налогам. ОСАГО станет дороже. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне с 1 сентября смогут оформить новый вычет по налогам на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ в зависимости от суммы внесенных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года. Страховщики стали плавно повышать цены на ОСАГО на фоне роста уровня средней выплаты. С 11 июля начнут действовать утвержденные Центробанком изменения в методику расчета стоимости запчастей. По прогнозам экспертов, цены на детали в целом по стране увеличатся в среднем до 10%. Полисы станут дороже в первую очередь для тех водителей, по вине которых часто происходит ДТП, а страховая компания выплачивает страховое возмещение. Триумфальное возвращение легенды Шэрон Стоун отметилось на подиуме впервые за 33 года. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Жирафы умеют складывать числа, установили иностранные биологи. Они взяли копытных из зоопарка и показали им два желтых контейнера с морковкой. Затем емкости закрыли и показали животным третью, зеленую, тоже с морковью. На глазах у жирафов содержимое последнего контейнера пересыпали в один из желтых, но так, чтобы звери не видели результата. Потом дали на выбор два желтых контейнера. Жирафы всегда хотели ту миску, где насыпано больше. Интересно и то, что они не видели, где именно больше, ведь крышки не снимали. То есть испытуемые должны были рассчитать и сообразить. Таким образом, животные не просто запоминают информацию, они в состоянии делать выводы на основании своих расчетов. О других интересных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Вам классного дня.
5: Как вы думаете, кому сейчас тяжелее всего? Ну, конечно же, ученым. Они маются. Ну что же нам поделать? Может быть, кабану дать посчитать капусту? Или, возможно, бананы дать посчитать пингвинам? Нет, морковь.
1: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
5: Морковь жирафам мы отдадим. Конечно же, решили иностранные ученые и выяснили, что жирафы умеют складывать числа, установили иностранные биологи, выкладывали перед ними контейнеры с морковкой. Ну, иностранные биологи, я не предполагаю, ну, наверное, с какой-то набережной, скорее всего, они были, потому что они буквально играли в наперстки с жирафами. Они выкладывали им контейнеры с морковкой, показывали, что там морковь, потом показывали еще третий контейнер, из него пересыпали морковь в один из двух, и нужно было выбрать тот контейнер, в котором больше моркови. И, видимо, они как-то там что-то мешали, тусовали. В итоге жирафы всегда выбирали тот контейнер, где моркови больше, потому что шея у них длинная, и им оттуда лучше видно. Ну, в общем, попробуйте, может быть, с котом тоже поиграть на перстке. В конце концов, все животные любят есть, и как будто бы, если это связывать со способностями к математике, предполагаю, что моя собака тоже отлично считает. Обычно выбирает то место, где корма побольше. Откроет этот час Медуза и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. С тобой, красавцы Love Radio. Продолжаем еще 3 часа. Будем вместе просыпаться.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Да-да-да-ти, take me there.
1: Доброе утро, девочки.
0: А это наша рубрика, в которой мы с вами общаемся. Доброе утро, девочки, всем привет, парни. Сегодня решили с вами обсудить типичную ситуацию. Вроде как сходили на свидание, классно все прошло, вы прям сметчились. И в общем, идете дальше, проводите куда-то время или просто разъезжаетесь и говорите обязательно, давай поговорим про следующую встречу. И на следующее утро тишина. Все связи оборваны, никакие сообщения не читаемы. И сегодня я решил вот у вас спросить ваши предположения, девчонки, а парни, выделитесь самой настоящей правдой. Почему и куда пропадают парни после первого свидания? Может быть, наутро он что-то осознал, может быть, струсил, а может быть, ваша какая-то версия, куда они все деваются, может, их затягивает какая-то специальная черная дыра для всех, кто ходил на первое свидание. Пишите 8-915-300-106-6 и также делитесь вашими мнениями в нашем канале. Под кружочком уже есть соответствующий пост, можете оставлять ваши комментарии. Версии буду зачитывать здесь, и, возможно, мы наконец-то найдем ответ на вопрос, почему и куда пропадают парни после того самого первого свидания. Пишите.
1: Доброе утро.

0: А мы обращаемся к вам и спрашиваем, куда и почему пропадают парни после первого свидания. Ваша история о том, как такое случалось, или ваши предположения, мы принимаем по номеру 8-915-300-106-6 и также в нашем канале, там тоже под кружочком можете оставлять свои мнения. Вот Павел нам пишет, знаете ли, понял только утром, что это была давняя бывшая девушка одного из моих знакомых. И все, в этот момент сразу же вспомнил все истории, которые знал до этого, и решил, что больше продолжать общение не буду. Но, казалось бы, стоило написать, а то понял, что это бывшая девушка одного из моих знакомых, и пропал, потому что пацанский кодекс вверяет мне никогда более, если вдруг с каким-то знакомым до пятого колена она была знакома и чуть больше, чем целовалась, все это запретный плод. А есть Марина, которая предполагает, что сразу парни пропадают за хлебом, не ожидая следующего этапа, сразу отправляются куда-то туда. Ну, в целом, хорошо, что вы пропускаете этот этап, потому что остаться на более дальней стадии, так скажем, и с ребенком, и без хлеба, это страшнее, чем просто остаться без парня после первого свидания. Вот ведь оно сформулировалось. И есть также мнение от Зали, она просто и четко написала «В бездну!» А, ну, там им и место. 8-915-300-106-6, рассказывайте нам, как вы думаете, почему и куда пропадают парни после первого свидания? Если у вас была такая история, если вы тот самый парень, расскажите реальную историю. Если вы девушка, с которой так поступили, расскажите, почему так было. Напишите ваше предположение. Буду ждать.
1: Доброе утро, девочки. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
10: Папа, динозавры в городе?
9: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
10: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
11: Возрастное ограничение 0+.
12: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: девочки.
1: Наша рубрика, в которой мы обсуждаем с вами различные темы. Сегодня почему и куда пропадают парни после первого свидания, разбираемся вместе с вами. Вот Сергей, видимо, как человек, который действительно по ту сторону, именно тот самый парень, но, правда, у него сбежала девушка, говорит, значит, вот так вот, подержал за руку в кинотеатре, убежала, искал, ничего не понял, некая Катя. Из одного отделения банка. Ну смотри, Сергей, я предполагаю, что история такая. Там сначала, перед тем, как взять за руку, там сначала «Привет, меня зовут Сергей, очень приятно познакомиться, классно сегодня выглядишь, а движения у тебя такие». И вот потом, когда завязался уже разговор, до того, как ты взял человека за руку, возможно, она и не будет прям бежать. И, надеюсь, она бежала не крича, без криков, да, не зовя о помощи. Вот, а так, вполне себе возможно, что и осталось бы. Вот Марина нам тоже рассказывает, говорит, что написал мне с утра, что нужно было лучше читать анкету на сайте, потому что у него так и было написано «Ничего серьезного не ищу». Хотя на свидании об этом ни словом не обмолвился, и казалось бы, что может из этого что-то вырасти. Вот так вот, у нас мужчины очень грамотные, все, надо было мелкий шрифт читать в анкете. Если вдруг не прочитали, ну все, уже проблема человека, который не увидел информацию под звездочкой. 8-915-300-106-6, рассказывайте нам, как вы считаете, куда и почему пропадают парни после первого свидания. Если у вас была такая история, поделитесь ей, расскажите, как вы считаете, почему так произошло. Ну и парни, если у вас такое было, что вы сбегали почему-то или пропадали, поделитесь своими мыслями, как такое случилось. Жду ваше сообщение 8-915-300-106-6 в Максе, в телеге можете писать, и также в нашем канале есть соответствующий пост.
0: Доброе утро, девочки.
2: Олаф Радио года. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66. «Лав-Радио».

0: собираем по номеру, а также в нашем канале. Давайте узнаем больше об этой невероятной ситуации.
1: Доброе утро, девочки.
0: Душераздирающую историю рассказывает Полина. Говорит, недавно познакомилась с парнем. У него в анкете было написано: «Ищу серьезные отношения, хочу семью, ребенка». Я с ним встретилась. Свидание прошло хорошо, несмотря на то, что попали под сильный ливень. У него разрядился телефон. Он попросил меня сходить зарядить ему телефон, так как был недалеко от моего дома. Пошла, зарядила, еще принесла ему кофе в термосе и бутерброды, так как он после работы был голодный. Ну и вот, после свидания он написал: «Ты пойми, мы просто погуляли, ничего серьезного». И удалил меня отовсюду. Ну, и, возможно, он ждал, что телефон будет заряжен до 80%, а вы принесли ему 45%. Или любит он бутерброды с сыром, а вы принесли с колбасой. Но на самом деле нет оправдания такому непристойному поведению. Наверное, все-таки что-то... Проблема в нем. Помните, проблема в нем. И если так происходит, ну, вряд ли что-то объективное. Иначе бы написал. И Ольга нам рассказывает, что была по другую сторону баррикад. Я сама один раз пропала. После того, как мужчина пригласил на кофе и при оплате попросил добавить сотку на этот самый кофе. Сказала, что уже кофе-то и не хочу. Села в машину и очень быстро уехала. Сам он тоже пропал после этого. Не писал и не звонил. Ну, Оль, смотрите, просто когда вы приезжаете, может быть, это была недавняя история, когда сейчас вы приезжаете на машине, мужчина сразу понимает, во-первых, что вы богачка, и, во-вторых, сразу же, что вы очень находчивая, потому что вы, во-первых, нашли этот бензин, а, во-вторых, позволили его себе, так что он и подумал, что кофе тоже не будет лишним. Можете продолжать писать на нашу тему, куда и почему пропадают парни после первого свидания, 8-915-300-106-6, и также в телеграм-канале можете и почитать эти истории, и оставить свое.
1: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: круглосуточно.
1: Доброе утро, девочки. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: В Госдуме рассказали, что управляющая компания должна ремонтировать бесплатно. Россияне назвали красные флаги своих руководителей. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Управляющие компании обязаны оплачивать из денег на капремонт, починку лифтов и инженерных систем, уборку двора, замену домофонов, лампочек и оконных стекол в подъездах, сообщили в Госдуме. Неисправные трубы, стояки и другие инженерные системы, которые относятся к общему имуществу, обслуживаются за счет денег, уплаченных по статье «Содержание жилья». Россиянам доступны прямые рейсы в 36 стран мира, а также в специальный административный район Китая – Гонконг. Сегодня открылось еще одно направление – Танзания. Частый перегрев смартфона может привести к ухудшению работы батареи. По словам экспертов, самая высокая нагрузка создается при использовании ресурсоемких приложений на улице. Опасны мобильные игры, съемка больших видео в высоком разрешении, видеозвонки, навигация и работа нескольких приложений одновременно. Love Radio дарит шанс выиграть отдых мечты. Во втором этапе проекта «Билеты в лето» мы разыграем морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Ты можешь занимать места в финале акции. Счастливчик, которому достанутся итальянские каникулы, определится 17 июля. Подробности на сайте loveradio.ru 18+. Россияне назвали красные флаги своих руководителей. Согласно проведенному исследованию, большинству не нравится агрессивное поведение начальника, обесценивание, несправедливость и нарушение личных границ. Житель Подмосковья выиграл в лотерею почти 3 миллиона рублей, послушав гороскоп. Накануне звезды сказали мужчине, что его ожидает удачный день, а уже ночью он узнал о выигрыше. И это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня. Оставайся с нами.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Продолжает тебя будить шоу «Красавцы Love Radio». И знаете ли, россияне уже назвали красные флаги своих руководителей. Исследование показало, что большинству не нравится агрессивное поведение начальника, обесценивание, несправедливость и нарушение личных границ. Но мы все помним, что где есть большинство, там есть и меньшинство, которое говорит «да». А теперь обесценивай мою работу. Скажи, что я провалил все дедлайны. Скажи, что мой отчет никчемный. Давай! Ну, с такими людьми, наверное, интересно работать в коллективе. Они чуть-чуть разжигают огонь. Начнет этот час Ava Maxby, FIFA Sound Energy. Ну и через пару треков разберем в кириллице новую песню. Узнаем еще больше о том, что же вкладывали в свои песни иностранные артисты. От красавца Love Radio мы продолжаем.
4: Спонсор рубрики АО «Суточ».

Разумеется, я этого ждал, да уж только там тексты, что разберем с вами припев, самую известную часть и пару выражений из первого куплета. Ну а пока что послушайте и поищите знакомые слова.

0: теперь понятным рунглишем вам расскажу, что он пел все это время. Should have told you I couldn't see this, I could see this coming. А он мог все-таки. Должен был тебе сказать, что я видел, к чему все идет. I could see this coming. Я видел, что это придет. Like I'm looking right into a crystal ball. Будто бы я смотрю в тот самый хрустальный шар, как маг в Гарри Поттере. When I fall in love, it's with misfortune. Fortune – удача, misfortune – неудача. Когда влюбляюсь, fall in love, происходит неудача. Oh, I wish I wasn't Mr. Know-it-all. Хотел бы я не быть всезнайкой. Give you everything you say you wanted. Дал тебе все, что ты хотела. See the future like it's written on the wall. Вижу будущее, будто бы на стене оно написано, как у Prodigy. You're the only thing that's missing from it. Из будущего. В будущем только не хватает тебя. Miss. Теряться буквально, да. То есть теряешься только там ты. Не хватает тебя в моем будущем. I wish I wasn't Mr. Know-it-all. Еще раз он повторяет. Не хотел он быть всезнайкой, чувствует, что чувства не выгорят и принесут ему только неудачу. Есть несколько крутых строчек в первом куплете. Fork in the road, this fate of mine. Fate — это судьба, а fork in the road. Подумайте, fork, мы все знаем, что knife and fork заказываем в ресторане, это нож и вилка. Вилка на дороге, то есть он на распутье, на развилке. Буквально можно на английском сказать fork in the road, я вот на развилке. И еще фраза, которой прям стоит задуматься. I can't act like I don't keep dressing for the storm, then blame the sky. Не могу я act like, это не могу играть или не могу вести себя, как будто бы I don't keep dressing, я не одеваюсь, то есть не готовлюсь for the storm, не готовлюсь к шторму, а потом винить небо. То есть не могу я вроде как вести себя беспечно и не готовиться к трудности, а потом винить судьбу, что так случилось. То есть негативное его мышление и так производит негативные действия. Красивейшая строчка. Запомним. I can't act like I don't keep dressing for the storm, then blame the sky. Ну а теперь послушаем полную версию Taylor Swift's Mr. Know-It-All. Теперь вы знаете больше. Ну а кириллица, конечно, здесь каждый день в это время.
1: Кириллица в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио».

0: Вулф и Феникс в эфире Love Radio, а вот чего точно не будет, это дисков на PlayStation. Полтора года осталось нам покупать новые диски, и тут Sony заявила, что больше не будет выпускать игры для консоли PlayStation на дисках с 1 января 2028 года. Релизы будут осуществляться только в цифровом формате, но старые диски продолжат работать. 28 года приобрести игры можно будет только на их местной платформе, и в компании заявили, что это переход к digital формату. Мы продолжим направлять наши ресурсы на внедрение инноваций в способы доступа к... Господи, как скучно они написали, вы же занимаетесь играми! Неужели нельзя было веселее это расписать где-то в своем официальном пресс-релизе? Но сейчас должны будут активизироваться люди, которые во каждой вещи видят инвестицию. Такой, о, надо срочно тогда набрать дисков, мы потом их на платформах перепродадим, там будут потом коллекционеры. И я бы не сказал, что они не до конца правы, так что полтора года еще щупаем физические диски.
1: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Совсем скоро мы узнаем, что несет нам этот день. Если вы не определились с вашими действиями, мы подскажем.
1: 3, 2, 1.
0: Стартрек. Совершаем звездное путешествие со всеми знаками.
2: Овны.
0: Решительность откроет любые двери.
2: Тельцы.
0: Время наслаждаться простыми радостями.
2: Близнецы.
0: Интересные идеи придут в голову сами собой.
2: Раки.
0: Семейная поддержка – ваша главная опора.
2: Львы.
0: Ваш талант сегодня будет особенно заметен.
2: Девы.
0: Порядок в делах приведет к отличному результату.
2: Весы.
0: День для красоты и самовыражения.
2: Скорпионы.
0: Смелые действия приведут к успеху.
2: Стрельцы.
0: Оптимизм откроет перед вами новые перспективы.
2: Козероги.
0: Профессиональные успехи порадуют и удивят.
2: Водолеи.
0: Нестандартный подход приведет к победе.
2: Рыбы.
0: Следуйте за голосом разума.
3: Спонсор рубрики АО «Суши».

0: Это Five to Family Antidote, но у нас впереди игра «Сорванцы», где мы ищем людей, которые готовы сорваться в любой момент, в любой город, ведь наступило летнее время, а значит, пора отпусков совсем скоро, у кого-то уже началась, и так хочется сменить время, сменить место, и часовой поезд в том числе, возможно. Игра, в которой я называю вам стоимость билета на сегодня, прямого до какого-то города, и вам нужно ответить мне, до какого города из трех вариантов. Если отвечаете верно, забираете подарок от Love Radio. 8-915-300-106-6. Я жду сообщения в Максе. Напиши мне «Я хочу». И, возможно, через несколько минут мы сыграем именно с тобой. 8-915-300-106-6. Пиши «Я жду». Слово «Хочу».
1: Love Radio. Года. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Shake on Me, но прямо сейчас в нашем эфире игра для всех, кто готов сорваться в моменте, куда-то вылететь. Эта игра «Сорванцы», а мы готовы начинать. Уже у нас на связи Анастасия. Анастасия, доброе утро.
1: Доброе.
0: А откуда ты?
1: Воронеж.
0: Из Воронежа. Слушай, когда тебе последний раз удавалось куда-нибудь прям сорваться вот в моменте, взять и уехать?
1: Никогда.
0: Никогда еще мы обязательно запланируем что-нибудь такое. То есть ты любишь планировать все максимально четко?
1: Ну, как бы да, имею троих детей.
0: О, все, я понял, да, там сорваться можно, да, только если найдешь нескольких сиделок, я понимаю, там не сорвешься.
1: 100%.
0: Нужно все продумать. Ну, смотри, тогда, прямо сейчас, я дам тебе стоимость билета, а конкретно это 10 300 рублей, и назову три города, нужно будет понять, куда можно улететь за такую сумму сегодня, подчеркиваю, сегодня, поэтому цены могут скакать, из Москвы прямым рейсом. Готовы? Тогда, внимание, первый город — это Мурманск, там мы вещаем, кстати, на частоте 102 FM, или же это Осака, или, может быть, Казань, где мы вещаем на частоте 107.8 FM.
1: Я думаю, что это Казань.
0: Осмотри. Я принимаю твою первую версию, но вдруг, если у тебя есть какие-то сомнения, я готов дать тебе одну подсказку, но мне в ответ от тебя кое-что потребуется.
1: Конечно.
0: Если ты готова сейчас признаться в прямом эфире кому-нибудь в любви, то я даю тебе подсказку. Можешь?
1: Да, хочу признаться своему мужу в любви. Тёмочка, я тебя очень сильно люблю.
0: Все, подсказка твоя. Смотри, благодаря гольф-стриму холода приходят в этот город на месяц позже.
1: Ага.
0: Итак, варианты: Мурманск, Осака или Казань.
1: Тогда Осака.
0: Ну, еще один, напоминаю тебе, немаловажный факт, что это прямой рейс.
1: Мурманск.
0: Ты думаешь, это Мурманск? Ну, мы уже перебрали теперь все три варианта.
1: Ну,
0: давай,
1: конечно.
0: Финально мы думаем, что это Мурманск. И если это так, то ты абсолютно права, действительно. Это Мурманск. Фух, в Осаку, к сожалению, прямых самолетов не летает. Туда можно долететь с одной с двумя пересадками. То есть лететь в сутки, даже более чем сутки, за 47 тысяч рублей. Или же за 75 тысяч рублей сегодня долететь с одной пересадкой. В Казань сегодня билет стоит 17 300 рублей. Видимо, много летят. Уже разобрали. А вот в Мурманск можно улететь прямо сегодня из Москвы прямым рейсом за 10 300 рублей. И я тебя поздравляю, дарю тебе набор для белоснежной улыбки от Президент. Белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую for calcium, щетки с минералами и алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом. Поздравляю еще раз.
1: Ура! Спасибо огромное.
0: Ну, а игра «Сорванцы» вернется обязательно в эфир. Завтра еще раз попробуем куда-нибудь улететь.
2: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: итальянские каникулы. Главный приз – морской круиз из Сочи в Италию на лайнере с буквально такой же фамилией, как у Арианы Гранде. Астория Гранде, по системе все включено, вы отправитесь. Лови сигнал ведущего, это, кстати, не он, я просто напоминаю, что он прозвучит рано или поздно в течение дня. Нужно дозвониться после него в эфир и занимать свое место в финале. А вот уже 17 июля здесь, в эфире шоу «Красавцы Лав Радио», мы определим победителя, который отправится в это сказочное путешествие в такую теплую, даже, я бы сказал, жаркую уже страну. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну,
6: зачем? Коту усы. Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
10: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
9: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Россиянам стали доступны новые бесплатные анализы. Названа польза ремонта для отношений. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации, расширили. Россияне смогут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний. Также будет доступна программа неинвазивного перинатального тестирования для беременных. Она поможет с высокой точностью находить хромосомные аномалии на ранних сроках с меньшими рисками для женщины и ребенка. Компания Apple хочет выпустить как минимум 5 новых моделей iPhone до лета 2027 года, включая первый складной. Кроме того, обсуждается обновление линейки более доступных гаджетов, однако сроки начала их производства пока не согласованы. Стилисты назвали вещи в гардеробе, которые окупаются годами. По словам экспертов, лучшая инвестиция – это сумка нейтрального цвета базовой формы, палантин из натуральной ткани и качественный кожаный ремень. Ремонт помогает парам выстраивать более крепкие отношения. Согласно проведенному исследованию, около трети опрошенных начали лучше понимать вторую половинку, 24% научились эффективнее договариваться, 33% убедились в способности близкого находить компромиссы, а 19% оценили умение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. К слову, основной причиной для споров оказался выбор мебели и украшений. Зумеры массово отказываются от получения водительских удостоверений и выбирают такси и общественный транспорт. Согласно исследованию, многим, в принципе, не хочется иметь машину. Почти каждый третий боится садиться за руль, а четверть отпугивают высокие цены на топливо. 80% лучше потратят деньги на отпуск. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Красавцы Love Radio здесь, и ремонт действительно помогает парам выстраивать более крепкие отношения. Тем парам, которые сохранили свои отношения после ремонта. Остальным же он только портит жизнь. Но вообще тут говорят, что согласно исследованию, около трети опрошенных начали лучше понимать вторую половинку. Ага, 24 научились эффективнее договариваться. Вообще, по-моему, все эти проценты можно свести к одной фразе: научились вовремя затыкаться. Или научились говорить «да, ты права». Или научились говорить «да, вот деньги, выбирай все, что тебе нравится». Вот такие фразы, кстати, небольшие лайфхаки, помогут вам с легкостью пройти ремонт. Впереди Hügel, Imagine Angel и Alternate Moving to the Sun. Красавцы Love Radio. Шоу еще с тобой целый час. Давайте будем продолжать просыпаться.
4: Спонсор рубрики АО «Суточник».

самый момент, когда мы говорим с вами о любви, делимся различными лайфхаками или моментами, на которые стоит обратить внимание в ваших отношениях. Психолог заявила, что распознать эмоционально холодного партнера совсем непросто. Если он таков, это может быть одной из причин вашего расставания или недовольства отношениями. Просто в общественном представлении хорошие отношения представляют собой тихую поверхностную картинку, когда ничего не происходит, вроде не изменяет, нет конфликтов, но вот эмоциональная холодность партнера — это как раз-таки та вещь, из-за которой в таких отношениях может быть тяжело. А такая динамика редко распознается сразу. На первом этапе человек просто спокойный, рациональный, не склонный к драме, а вот ключевая особенность холодного партнера — слабая или отсутствующая эмпатия. Вроде-то он и может подобрать правильные слова, выглядит корректным и даже заботным, заботливым, но в сложных ситуациях не происходит настоящего включения. Когда одному человеку плохо, другой остается как будто бы в стороне. Он может предложить решение, но вот состояние не разделяет. Из-за этого создается ощущение внутреннего конфликта. Вроде бы все хорошо номинально, но внутри отношений чувствуется какая-то проблема, потому что твои эмоции не разделяют. И плюс есть еще одна важная деталь — это обесценивание через рационализацию, когда просто человек реагирует логикой там, где требуется сочувствие. Фразы вроде «не накручивает», «не проблема», «ну тут просто нужно решить» воспринимаются как игнорирование чувств. И при этом такие отношения часто долго сохраняются, потому что явных красных флагов не присутствует. В таких ситуациях важно не только пытаться достучаться, разговаривать открыто или работать с психологом, но и честно оценивать свои потребности. Главный вопрос — достаточно ли вам такого формата отношений, который есть сейчас? Потому что изменить другого человека можно далеко не всегда.

0: всех не сходи с ума призывает нас. Единственное, почему можно сойти с ума, это, конечно, по домашним животным. Их мы здесь очень любим и уважаем. И даже делимся с вами списком тройки самых популярных пород собак в России. Подсчитали, что на третьем месте, оказался, просто уже чувствую, это корги. Поэтому хочется немножко говорить с английским акцентом, как-никак королевская порода. Правда, стоит не путать, потому что на третьем месте оказался именно Welsh Corgi Pembroke. А есть еще и другой Corgi Cardigan, только на 31 месте. Но вот именно Pembroke — это те королевские собаки, которых популяризировала Елизавета II, королевский двор и так далее. Что вы думали происходит на первых двух местах? Чихуахуа, куда без нее, и немецкий шпиц оказались на вершине. В общем-то, список, как говорят, не меняется уже несколько лет, и по мне так лет 30 он уже не должен меняться. У всех, у каждого второго есть либо чихуахуа, либо шпиц, либо когда-то был. А на какие-то другие эксперименты люди не особо решаются, но тут еще от квадратных метров очень многое зависит, потому что самые компактные собаки лучше всего уживаются в современных квартирах.
1: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
12: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20-66-66.

0: Без ствола.
1: Ну все, зафиксировали. Значит, не будет, и вы тоже не приносите с собой. А у нас впереди игра «Сердце Милы Йовович», где я ставлю вам фрагмент про любовь. И вы по этому фрагменту узнаете, из какого фильма или сериала данный фрагмент. 8-915-300-106-6. Запишите себе номер, приготовьтесь. Через небольшую паузу будем играть, собирать ваши ответы буду в чате.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситно бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситно. Свое родное. Родное, свежее.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: сердцу. Мила Йовович.
1: Та самая игра, в которой мы задаем вам какую-то фразу из сериала или фильма, а вам нужно понять, откуда же эта фраза о любви, написать нам на 8-915-300-106-6. Я жду вашей версии в Максе. И, внимание, давайте узнаем, какая фраза прозвучит сегодня.
2: Когда ты смотришь ей в глаза, а она смотрит в твои, все становится не так, как обычно. Ты чувствуешь прилив сил и слабеешь. В то же время ты вроде радуешься, и в то же самое время тебе страшно. Тебе не совсем понятно, что ты чувствуешь, но ты понимаешь, каким человеком ты хочешь быть. Как будто ты достиг недостижимого.
1: Чувствуется, что определенное количество пауз было в оригинальном фильме, но для нужд эфира они были сокращены, поэтому, когда ты смотришь ей глаза, она твои смотрит, и все становится не так, как обычно. Откуда эта фраза, как вам кажется? Есть у нас первые версии, но для тех, кто еще думает, я накину вам несколько вариантов. Во-первых, это супергеройский фильм. Ну, тут уже чувствуем мы, что ближе становимся. Главного персонажа редактор придумал, наблюдая за мухой, ползущей по стене. Ну и Тоби, Эндрю, Том. Эти имена вам о чем-нибудь говорят? У нас есть первый присланный верный ответ. Это абсолютно точно Человек-паук. Мы поздравляем тебя, Юля, ты это сделала. Абсолютно правильная первая версия. 9275, последние 4 цифры номера твоего телефона. Дарим тебе набор от бренда для кожи «Да». Для яркого настроения и заботы о себе. В наборе сочный гель для душа с ароматом спелой дыни на основе гидролатов и целого комплекса увлажняющих компонентов. И конфетный скраб с ароматом «Баблгам» и комбинацией 7 драгоценных масел. Это тот самый подарок, который хочется использовать каждый день. И мы тебя поздравляем, Юля, он стал твоим. Ну, а игра «Сердце Милы Йовович» вернется уже на следующей неделе.
3: Спонсор рубрики АОСУ.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Брум, это Айсбергер, ты Зиверт, их банк. Ну а все, утреннее шоу подходит потихонечку к концу, и Макс Фабиан уже здесь с нами. Макс, доброе утро.
1: Доброе утро, всем банк, как говорится.
0: Да. Всем, кстати, про банк. Знаешь ли, если набрать свой банк 200 баллов на ЕГЭ, то теперь такие школьники смогут получить... Как ты думаешь, что смогут получить школьники за 200 баллов ЕГЭ?
1: Я, мне кажется, читал эту новость. Я сейчас, конечно, буду придумывать, но, может быть, я попаду. Какую-то дополнительную стипендию. Нет?
0: Ну, если бы, это было бы очень логично. Они смогут получить красивые номера. Не на авто, сразу подчеркиваю, красивые номера телефонов, чтобы... ходить, и сразу по номеру было понятно, что перед тобой солидный человек.
1: 100-бальник.
0: Да, 200 баллов. Там нужно дважды набрать 100 баллов. Они смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией 5-5-5.
1: Вместо того, чтобы отличники... по 1500 их покупить, да?
0: Ну, либо так, либо, я думаю, ну хотя бы автомобильные. Это все равно, что... Причем школьники, мне кажется, не так уж сильно ценят мобильные номера. Это все равно, что школьнику в финале ты молодец, 200 баллов, вот тебе набор для стола из дерева, вот тебе нож для конвейера. Вертов, пожалуйста, красивый.
1: Ну, придумали. Нет, нет. А что бы ты подарил, допустим, школьнику, который 200 баллов набрал? Ну, не подарил, а учредил.
0: Деньги не рассматриваются, да?
1: Ну, давай, это банально.
0: Ну, да, хорошо, путевку в какой-нибудь санаторий. Угу. Но в крутой такой, молодежный санаторий. Для очень умных людей. Чтобы там концентрация была. Кстати, по-моему, это называется Сириус. Ну да ладно, по-моему, есть уже такая история.
1: Ну, в общем, пусть думают наши, кто там, законодатели и подарковручатели.
0: Ну да, или если что, можете напрямую у них спросить. Номер вы знаете, там где-то 3 пятерки точно должно быть.
1: Вам что надо, да.
0: 925, и дальше все пятерки отправляются.
1: Окей, ну ладно, я пока за музычку отвечу.
0: Да, попрошу вас к станку, а я пойду немножко отдохну. И завтра в 7 часов утра к вам вернусь. Всем классного дня, пока-пока.
2: Спонсор утреннего шоу – АО «Суточно».

0: круглосуточно ровно. Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама. Меньше минуты.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Названы условия для раннего ухода с работы при неиспользовании времени на обед. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники создают поддельные сайты, на которых якобы можно узнать информацию об атаках беспилотников и найти ближайшие укрытия. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают подключить уведомления, а для этого просят ввести код. Далее человеку приходит сообщение о взломе личного кабинета на портале госуслуги и просьба перезвонить на выделенную линию поддержки. Молодым семьям, которые планируют улучшать жилищные условия постепенно и могут воспользоваться льготными программами по ипотеке, стоит рассматривать новостройки, отметили в Госдуме. Если же квартира нужна сразу, во многих случаях более рациональным выбором станет вторичка. По данным Росстата, стоимость недвижимости на первичном рынке за последние 5 лет увеличилась более чем в 2 раза, а ставки по рыночным программам ипотеки остаются на высоком уровне. Сотрудник имеет право уйти с работы пораньше, при условии, что время, отведенное ему для обеда, не было использовано, сообщили юристы. По словам экспертов, важно, чтобы такая возможность была установлена в правилах внутреннего трудового распорядка и согласована с начальником. Новый стиль для будущих мам. Энн Хэтуэй с юмором ответила на критику своего образа. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Обезьяна украла телефон у туриста и сделала селфи. Дерзкое ограбление произошло на Бали. Британец гулял около храма, когда на него набросилась макака и вырвала гаджет. Обезьяну нашли по трекеру и забрали телефон. На памяти в галерее остались десятки селфи. О других интересных и актуальных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
3: Это еще хорошо, что данная обезьянка не заказала себе доставку и не потратила все деньги с карты владельца телефона. Ну да ладно, хорошо закончилась эта история и круто. На Бритни Спирс, You Drive Me Crazy прямо сейчас. Меня зовут Макс Фабиан, всем привет.

0: Не Том Форд, дорогой аромат, дорогая песня, да, по звучанию, ну и, конечно же, с налетом звука нулевых, точнее, даже 90-х. Modern Talking я здесь слышу. Coast to Coast, конечно, не любит давать интервью, вряд ли он об этом скажет прямо, но мы-то все слышим и, конечно же, радуемся. Добавляем его хит к себе в избранное и 11.21 в Москве. Прямо сейчас движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну и, конечно же, я рад приветствовать всех, кто здесь, всех, кто с нами, подключается к волне любви. Меня зовут Макс Фабиан. Сегодня, как и всегда, впрочем, у нас будет насыщенный яркий эфир. Я разыграю и билеты на Крида, и будут финалисты, новые финалисты проекта «Билеты в лето». Все это будет, так что оставайся рядом со мной. Я буду появляться здесь периодически и рассказывать тебе что-нибудь интересненькое и хорошей музыкой снабжать. До конца этого часа с нами эпилог блокбастеров Дим Билана и Настя.
2: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Чуть раньше братья Гаязовы, «Фиеста».
3: И честно, вместо слов за нее все скажут.
0: Ну и совсем скоро «Секрет Минелли».
4: Take me back to yesterday, when I was fine on my own lane.
0: Слушай Love Radio и открывай саундтреки настоящей любви.
5: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Куда поедем в следующие выходные?
11: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
10: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
11: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
12: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81. 1,81.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
14: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин».
15: Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
17: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Магнитогорске 20-66-66.
18: Лав-Радио.
19: Лав-Радио. Мы любим музыку.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Лав Радио.
2: Слушай Лав Радио дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Лав Радио.
1: Включаю Лав Радио. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: ты стоишь перед своими чувствами, перед любовью. Сдайся им, отдайся, и будешь счастлива. Кэтсай, девчонки, Кэтсай здесь в эфире Love Radio в 11:50 по Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и в целом чувствам сопротивляться не надо, а то мозг наш уведет нас от них, и будешь потом кусать локти, а он будет радоваться, вот лежать себе спокойно в твоей черепной коробке. Все, я, значит, опасность отвел от тебя или тебя от опасности, по его мнению. Неправильно все это. Правильно отдаваться чувствам, слушать хорошую музыку до конца этого часа. PH Electro, Every Breath You Take, будет Дим Вилан, Анасти, Эпилог и в финале Дэвид Гетта, See Beautiful People.
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
7: Я люблю тебя.
6: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Ну что, погнали дальше. В поисках хорошего настроения саундтреков твоей любви. В этом часе лови мои сигналы. Ну и слушай, что нужно делать потом. Ну а пока что Second Voice Let Me Be будет Not

0: Хюжель, Дэвид Гетта, Хелани Дайкомс. Большой совместной работой Think of Me здесь на волнах любви. Кстати говоря, у Хюжеля вышел альбом, его дебютный альбом спустя 21 год с момента, как он написал свой первый бит, как он говорит сам. И, конечно же, это для него знаковое событие. Альбом стал сразу номером один в мире. Он так и называется, 21. Собственно, сколько лет прошло с начала его карьеры, столько он и написал на этом альбоме. Ну, а мы прямо сейчас перейдем к артисту, который не менее успешный, можно сказать, практически во всем мире. Егор Крид, и у него два стадионных концерта совсем скоро в Москве, 10-11 июля. Это будут Лужники, и я готов подарить два билета тому, кто прямо сейчас напишет в наш Макс сообщение «Я хочу» или «Я буду» или «Я люблю Крида, жить без него не могу». 8-915-300-106-6. Кто окажется первым, того я и возьму в эфир.
1: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Morning Doll, это Терри Свимс здесь в эфире Love Radio. Ну а мы же переходим к нашему вручению билетов на Егора Крида. Кстати говоря, в своих социальных сетях Егор Крид уже выложил видео, где он показывает, значит, на стадион Лужники приехал, ему монтируют сцену, вовсю идет подготовка. Ну а сам Егор уехал репетировать. И мы же пока с тобой репетируем, как будем радоваться на концерте и кричать вот после вручения билетов. Прямо сейчас у меня Залина на проводе, которая очень хочет пообедать, но она отложила все свои дела для того, чтобы получить свои билеты. Залин, привет.
1: Привет.
0: Как дела?
1: Отлично, жду не дождусь.
0: Ждешь, не дождусь. Скажи мне, у тебя как дела с творчеством Крида обстоят? Любишь его?
1: Ну, я не люблю, но слушаю. Люблю своего мужа.
0: Прекрасно. Отличный ответ, я даже запишу. Пойдешь на Крида 10-11 в Лужники?
1: Пойду.
0: Я так понимаю, с мужем пойдете?
1: Да, он тоже, кстати, ценит его творчество, поэтому пойдем вдвоем.
0: Вообще великолепно. Я с удовольствием вручаю, получается, вам уже два билета на Егора Крида в Лужники 10-11 июля состоится это шоу. Ну и, конечно, я желаю вам крутых эмоций и потом, ну, расскажете, да, как это было?
1: Конечно.
0: Я тебя понял. Муж, большой привет Егору Криду. Кричите, чтобы попали туда бесплатно, благодаря нам. Все, хорошего тебе дня, крутого четверга.
1: Спасибо.
0: Пока. Ну а прямо сейчас Егор Крид, Молли, если ты меня не любишь, то...

0: Лорды Лав Радио.
1: Почему и куда пропадают парни после первого свидания, разбираемся вместе с вами. Ольга нам рассказывает, я сама один раз пропала после того, как мужчина пригласил на кофе и при оплате попросил добавить сотку на этот самый кофе. Сказала, что уже кофе-то и не хочу. Села в машину и очень быстро уехала. Ну, Оль, смотрите, когда сейчас вы приезжаете на машине, мужчина сразу понимает, во-первых, что вы богачка, и во-вторых, сразу же, что вы очень находчивая, потому что вы... Во-первых, нашли этот бензин, а во-вторых, позволили его себе. Так что он и подумал, что кофе тоже не будет лишним.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Гранд-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
7: «Лаврадио».

0: Радиого.ру. Нет, это не про этих героев Риана Кельвин Харрис. Здесь на волнах Love Radio We Found Love. Они все-таки нашли любовь в самом безнадежном месте.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Почему бы и тебе не найти свою любовь, если у тебя ее еще нет? В новом часе этим обязательно займемся, но пока что ближайшие 7 минут проведем вместе с Тувилу, ее работой To Die For, а также диджей Гожа с суперхитом Мичико.
2: Реклама. Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
5: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Ну что, ребята, давайте продолжим наше яркое музыкальное путешествие по этому четвергу. Постепенно можно планировать уже уикенд, ну а пока что мы запланируем ближайший час музыки. Тейлор Свифт прямо сейчас, Shake It Off. Меня зовут Макс Фабиан. Всем привет!

0: Это жгучая заветная мечта. Здесь в эфире Love Radio. Алекс Уоррен радует нас своим треком Fever Dream в 13.19 по столичному. Мы же отправляемся с тобой дальше по этому часу.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А дальше действительно будет все, что ты любишь, все, кого любишь, суперхиты, ну и, конечно, новинки.

0: Здесь Happy and Сергей Лазарев, Полина Гагарина. И совсем скоро Хюжель, Салцо, Джамайка. Слушай Лав-радио, не забывай признаваться в любви.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Телефон рекламной службы «Лав-радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Лав Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Galaxy от Кунгса и Топио Слодона здесь на волнах Love Radio. Целая вселенная музыкальная только что мимо нас пролетела, ну и час тоже улетает вдаль. 13:50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Постепенно его завершаем, но еще несколько хитов послушаем. Боиндиях Чоя Мод появится с красивой работой Шаде. Будет Аарон Смит, будет Lovely Dancing в ремиксе Крона, а также в финале часа Лили Вуд и Прик. Робин Шульц также здесь. Prayer in C.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602-6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
2: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг.

0: музыки. До музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Погнали дальше. Интересный час стартует. Много хитовой музыки, ну и, конечно же, разных сигналов от меня тебе будет в ближайшее время. Ну а пока Алиф Арбен, Рен Миллер, Боль.

0: новинкой Love the Gun здесь в эфире Love Radio. Ну а я, как и обещал, приглашаю тебя продолжить собирать места в нашем большом финале проекта «Билеты в лето». Итальянские каникулы в самом разгаре. Все, что тебе нужно сделать сейчас, я увижу, что ты уже это делаешь, это набрать номер нашей студии 8495-956-106-6, забрать свою каюту в большом финале, не попасть туда, где уже занято. Ну и, конечно же, сначала звони. Жду тебя. 8495-956-106-6.
1: Реклама.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе.
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозавры на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
14: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
15: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Drive меня, Dive Into Me. Это Элла Кекалит здесь в эфире Love Radio. Но я почему-то не сомневаюсь в том, что человек, который выиграет путешествие на круизном лайнере из Сочи в Италию, будет нырять во все самые интересные, яркие бассейны, места и достопримечательности итальянские. Но тем временем мы переходим как раз-таки к эпизоду проекта
1: «Билеты в лето. Итальянские каникулы».
0: Я тебя просил позвонить мне в студию 84-95-956-106-6. Кто первый дозвонится, тот получит свой шанс. И этот шанс сегодня есть у Валентины. Валь, привет, давай знакомиться.
2: Привет. Привет, Макс. Да, страна, привет.
0: Привет. Ты чем занимаешься сегодня?
2: Я работаю, как и все, тружусь.
0: Слушаю любимую радиостанцию дополнительно.
2: Ну, конечно, да? Слушаю радиостанцию и мечтаю нырнуть во все бассейны.
0: Вот, верно. Давай сначала узнаем, какие были у тебя планы на лето до этого момента.
2: Ну, до этого отпуск, конечно, уже немножечко был. Mm-hmm. Я побыла на Алтае.
0: Mm-hmm. Как там?
2: Видела красивые места. Отлично, погода супер. А теперь лайнер впереди.
0: О, как уверенно ты об этом заявляешь. Я надеюсь, что так оно и случится. Ну и, конечно, давай перейдем к главному выбору каюты в большом финале на нашем виртуальном лайнере. Все, что тебе нужно, это выбрать палубу от одной, первой до третьей, и каюту. У нас их 10. Желательно в свободу. Свободная, Валя.
2: Но я живу в номере 13, дом у меня. И я хочу, чтобы эта цифра осуществилась. Тогда третья каюта, третья палуба, десятая каюта.
0: Третья палуба, десятая каюта.
2: Десятая каюта.
0: Мгновение. Я проверю, если там кто-нибудь постучусь, зайду, и мы с тобой получим ответ.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Welcome, Валя. Ты уверена? Ты уверена в себе,
2: да.
0: И у тебя все получится. Я больше, чем в этом уверен тоже. Теперь 17 числа. Жди красавцев Love Radio, слушай с утра, и будет розыгрыш. И, возможно, ты также уверенно ответишь на звонок, поступивший, который тебе поступит входящий. Окей, запрыгнешь. Ты уже в большом финале. Я тебя поздравляю. И желаю классного четверга и хорошей музыки. Спасибо, что ты с нами.
2: Спасибо.
0: Ну а прямо сейчас Биби Рексо One Day, следом Минелли Nothing Hurts. Будь рядом, сегодня еще будут сигналы.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: не знаете ли, россияне уже назвали красные флаги своих руководителей. Исследование показало, что большинству не нравится агрессивное поведение начальника, обесценивание, несправедливость и нарушение личных границ. Но мы все помним, что где есть большинство, там есть и меньшинство, которое говорит: «Да, а теперь обесценивай мою работу. Скажи, что я провалил все дедлайны. Скажи, что мой отчет никчемный. Давай!» С такими людьми, наверное, интересно работать в коллективе. Они чуть-чуть разжигают огонь.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
3: Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситно бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситно. Свое развитие. Родное, свежее.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
3: Лаврадио.

0: танцевальный AV в финале часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше разных жанров будет очень много, так что оставайтесь с нами, готовьтесь к самым интересным событиям в своей жизни. С нового часа они начнут случаться, но пока Инна Маринита, Эльман Трида с совместкой с небом, ну и в финале часа Дэвид Гетта, Сэм Мартин, Lovers on the Sun.
2: Реклама.
3: Привет, это Миа Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Любовь — это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
5: Я люблю тебя.
2: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Оптимизм – это вера, которая ведет к достижению цели. Мне кажется, всем сейчас хочется и нужно стать оптимистами в момент под наш плейлист «Медуза» Генриха

0: танцевальный вайб здесь в эфире Love Radio. Благодаря Элоку и Дженнифер Лопес, их совместной свежей работы Everything is Fine. Все хорошо, не парься. То самое чувство, когда все на своих местах. Закрепляем это ощущение и движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Помимо этого чувства, мы еще, конечно же, любим эмоциональные пики, подъемы и еще подъемы. До конца этого часа такие будут. Послушаем новую работу «De Fleur» от Туви Луи Стромае. Чуть раньше здесь «Desire», Кевин Харрис, Сэм Смит. Совсем скоро дискотека «Авария», Вон Амур, «Кукла».
2: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мать.
0: Это Love Radio, саундтреки твоей любви со всего мира.
3: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
9: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
12: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: LoveRadio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Город не ждет. И тормоза тоже.
11: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: The Desire, танцевальная работа от Кельвина Харриса и Сэма Смита, наполненная летом и вайбом. 15.50 тем временем на наших часах песочных московских. Движемся дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Финал часа не за горами, он будет яркий, музыкальный. Сергей Лазарев в самое сердце нам попадет. Будет новинка от Тувилу и Стромае де Флёр и Филатов Кэрес, а также Deepest Blue в финале часа с работой Гирева. Оставайся с нами, саундтреки любви уже ждут тебя.
2: Реклама меньше минуты.
3: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Названы даты внедрения цифрового рубля. Лысина становится трендом года. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банки и крупные торговые предприятия с 1 сентября начнут масштабное использование цифрового рубля. Для организации процесса все готово. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что сейчас в регуляторе обсуждают возможность открытия кошельков в электронном формате на балансе кредитных организаций. Меры повысят доступность финансовых услуг и обезопасят доходы россиян. В соцфонде напомнили, кто имеет право на досрочную пенсию. Так, речь идет о женщинах с тремя детьми. Они могут отправиться на заслуженный отдых в 57 лет, с четырьмя в 56, с пятью и более в 50. Для педагогов, медиков и творческих специалистов выплата назначается через 5 лет после наработки необходимого стажа и накопления минимального порога баллов. Учителям нужно практиковать минимум 25 лет, врачам 25 или 30 в зависимости от местности. Лысые мужчины станут главными модниками этого сезона. По словам стилистов, в индустрии стремительно возвращается эстетика 80-х и 90-х, когда бритая голова считалась признаком уверенности, статуса и харизмы. Поэтому сейчас все больше молодых людей по всему миру перестают комплексовать по поводу ранней потери волос, а интерес к их пересадке снижается. В эфире Love Radio продолжается второй этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». 17 июля мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции лови на нашем сайте. Категория 18+. Москвичи перестали называть детей Максимами. Это имя впервые за долгое время покинуло первую пятерку самых популярных. Отмечается, что Максов из трендов вытеснули марки. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Ну вот тебе и новости. Меня зовут Макс Фабин. Всем привет. И пусть вся страна знает, что это имя в тренде и всегда будет таким. Avicii Levels на старте этого часа. Дальше послушаем Егора Крида, Артикасти и их Карма. Ну а я с тобой еще 60 минут.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Falling Forever. Здесь в эфире Love Radio, в Москве ровно 16:20. Впереди самые яркие свершения в твоей жизни. Погнали, узнаем, под какую музыку они произойдут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Обязательно оставайся с нами до конца этого часа. Послушаем работу Under the Rhythm. Это супер новинка в исполнении Адама Ламберта. Чуть раньше Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд, их силуэт. Ну и совсем скоро мистер Non It All Hot Teddy Swims. Это Love Radio, саундтреки настоящей чистой любви.
2: Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное. Одной свежие.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
13: В милом доме супер цена. Успей купить в июле.
14: Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей.
15: Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей.
16: Успей купить по суперцене в милом доме.
17: Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
18: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: радио – это про любовь, это про тебя.
1: И долго искал других, но все без ответа. И даже видел тебя.

0: Лав-радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай «Лав-радио».
0: Билеты в лето. Итальянские каникулы. Твой шанс выиграть отдых мечты.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
1: «Лав-радио года».
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до +17 градусов.

0: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Bad Memories, так себе. Воспоминания только что были здесь в эфире Love Radio в исполнении Медузы, Джеймса Картера, Лили Дью и Фэстбоя. Большая четверная совместка только что здесь на волнах любви. Мы же отправляемся с тобой завершать час самыми лучшими яркими воспоминаниями. Добавим к ним новинку Under the Rhythm от Адама Ламберта, будет Хужель, Джей Балвин или Голден Топик, Араш Дайком с пятикратной совместкой I Adore You. Ну и в финале часа Алекс Уоррен сольно здесь Fever Dream. Я же Макс Фабиан, на этом тоже прощаюсь с тобой. До завтра, услышимся, увидимся ближе к вечеру. Ну и я надеюсь, впереди тебя ждут лучшие события твоей жизни.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Россиянам напомнили правила безопасного купания. Москвичи пробуют новый вид заработка. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Купание в непроверенных местах может привести к инфекциям, напоминает врач-эпидемиолог Анна Мартынова. Внимательнее стоит выбирать места для отдыха у стоящей воды, водоемов с большим количеством птиц или там, где рядом пасут сельскохозяйственных животных. Медик советует пользоваться только оборудованными пляжами, а после плавания принимать душ и переодеваться в сухую одежду. ЦБ не устанавливает сроки вывода из обращения карт Visa и MasterCard. Это будет происходить постепенно, рассказали в регуляторе. Там напомнили, что основная карта в стране сегодня – это МИР. При этом альтернативы, которые были выпущены до введения антироссийских санкций, по-прежнему работают. Россиянам рассказали, как выгоднее покупать школьные товары. Финансовые эксперты отмечают, что лучше делать это по акциям в течение всего лета. Также родителям рекомендуют заранее составить список и покупать одежду, канцелярию и тетради в разное время, сравнивая цены. Заранее стоит приобретать форму, так как она быстрее дорожает. Кепки для собак из легких тканей могут защитить питомца от ожогов, прямого облучения и агрессивного ультрафиолета, утверждают эксперты. По словам синоптиков, жару в Москве сменят ливни уже в эти выходные. С 4 по 6 июля может выпасть половина месячной нормы осадков. Помимо этого, москвичей ждет похолодание до 19-22 градусов. Москвичка придумала необычный способ заработка, не выходя из дома. Девушка решила монетизировать свою любовь к кулинарии и готовить обеды для соседей. В меню полноценное первое, второе и десерт. Для занятых людей это спасение от плиты, а для мам в декрете прибавка к семейному бюджету. Еще больше свежих новостей, а также другой классной информации найдешь в нашем канале Макс и других социальных сетях. Это были новости Love Radio.
3: Обстановка накаляется во всех смыслах, лето подкидывает жары, а мы даем тебе шанс отправиться в морской круиз. Билеты в лето сыграем в этом часе. Это Love Radio, я Дима Вебер. На старте часа Ариана Гранде. Hate that I made you. Поехали!

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Леди Гага и Дойч на волне Love Radio. Волнительная дрожь врывается в наш час всем мечтающим о райском отдыхе. Даю отмашку. В нашем эфире продолжается суперпроект «Билеты в лето». Второй этап мы назвали «Итальянские каникулы». Главный приз – морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. 17 июля в утреннем шоу мы определим победителя, который отправится в это сказочное путешествие. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+, но прямо сейчас звони 8-495-956-106-6.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
9: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Entertainment Pala и Дженни Дракула в продолжении часа на Love Radio. Далее билеты в лето.
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Ну что ж, друзья, настал тот торжественный, волнительный момент, когда мы встречаем очередного претендента в нашем эфире. Его зовут Степан. Степа, привет.
2: Да, привет, Дима, привет всем.
0: Как настроение? Откуда дозвонились?
2: Настроение прекрасное, город Владимир. Я пытаюсь много лет выиграть какое-нибудь путешествие, но пока не получается. Надеюсь, может быть, в этом сезоне повезет, потому что я слушал, в прошлом году была очень интересная барышня, которая в первом сезоне проиграла, во втором сезоне проиграла, и в августе ей повезло. Так что я думаю, что когда-нибудь мне тоже повезет.
0: Слушайте, но я думаю, что вам обязательно должно повезти, с учетом того, что вы знаете всю хронологию событий, розыгрышей, так что уже наверняка выработана какая-то стратегия. Есть свои амулеты, обереги. Вот что сегодня будете применять в своей попытке?
2: Ну, табличку, которую я веду, постоянно записываю, вычеркиваю все каюты, которые уже заняты.
0: Ну, тогда осталось дело за малым. Выстрелить точно, метко и попасть в свободную каюту. У нас есть 3 палубы, 10 кают. Итак, Степан, куда будем с вами сегодня метить?
2: Ну, давай 2-я палуба, 6-я каюта.
0: Палуба номер 2, каюта номер 6. Ну что ж, давайте узнаем, какой расклад насчет этого места.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Ну что, Степан, было просто-таки, наверное, большим промахом в вашем случае сделать неправильную ставку, но ваша ставка сыграла. Каюта номер 6, палуба номер 2, занимайте ее. Она теперь принадлежит вам. Я вас поздравляю. Первый шаг к победе сделан. Желаю вам удачи в финале, который состоится 17 июля в утреннем шоу. Ну а мы поплыли дальше. С вами Дим Вебер, Лав Радио. Классного дня.
1: Билеты в лето в эфире Лав Радио.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав Радио».
2: Слушай «Лав Радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав Радио».
1: Включаю «Лав Радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Город не ждет. И тормоза тоже.
12: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Иман Бек и Тревор Дэниел in the morning на волне Love Radio. Весьма частая ситуация описана в треке, когда после, скажем так, ночного рандеву девушка влюбилась по уши, а парень уже потихонечку собрал вещи и на цыпочках крадется к выходу. У нас же с тобой все взаимно, поэтому для тебя.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Поэтому для тебя самые лучшие треки. До конца часа расслушаем Мадонна и Сабрина Карпентер с хитом Bring Your Love, следом Мика с культовым треком Relax.
2: Реклама. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Меры по борьбе с кибермошенниками усилят. Запущено авиасообщение между Россией и Танзанией. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Кабмине появится оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Как уточняет Интерфакс, структура займется выявлением схем злоумышленников и разработкой новых мер противодействия преступлениям в интернете, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». В его работе примут участие МВД, банки, операторы связи и цифровые платформы. Между Россией и Танзанией запустили прямое авиасообщение. Первый самолет из Дар-эс-Салама сегодня приземлился в московском Внуково. Рейсы туда и обратно будут выполнять 3 раза в неделю. Время в пути составит около 9 часов. Отмечается, что все билеты на ближайшие даты раскуплены. Туроператоры уверены, что направление станет востребованным у путешественников из нашей страны. Эксперты рассказали, как правильно хранить лекарства в жару, чтобы они не портились. Как выяснила Москва-24, можно оставлять аптечку в комнатных условиях, но обязательно в темном и самом прохладном месте, например, где-нибудь в шкафу комнаты, не выходящей на солнечную сторону. При этом ванную лучше избегать, а если необходимо, использовать холодильник. Информация об этом всегда указана в инструкции или на упаковке. Дженнифер Энистон показала, как проводит лето с бойфрендом. Смотри атмосферные кадры на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». В Мексике появился народный мститель, который наказывает угонщиков и оставляет их полиции. В городе Лагос-де-Морено мужчина выслеживает воров, останавливает, связывает скотчем и оставляет для правоохранителей записки с описанием злодеяний. Сотрудники органов задерживают преступников, а теперь разыскивают и самого супергероя. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Расскажу о самых интересных событиях в мире. Оставайся с нами.
3: Такую жару фраза «в эту реку дважды не войдешь» становится ну просто душераздирающей. Надеюсь, мы войдем и в реку, и в море, и в океан. Там, в Танзании, где теперь у нас есть прямое сообщение. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, Калвин Харрис на старте. Satisfy.

0: С учетом того, что путевку в большую музыкальную жизнь этот артист получил благодаря дуэту с легендарной Лолитой, есть подозрение, что этот трек является своеобразным реверансом в сторону артистки. Ну а учитывая предыдущую практику и любовь Милявской к парням помоложе, возможно, эта love story получит продолжение.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: О планах музыкальных ближе к концу часа прозвучит.

0: чуть раньше Хугель Солта, Jamaican. Ну а сразу после рекламы Дима Билан и Анна Асти «Монолог». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: почему и куда пропадают парни после первого свидания, разбираемся вместе с вами. Ольга нам рассказывает, я сама один раз пропала после того, как мужчина пригласил на кофе и при оплате попросил добавить сотку на этот самый кофе. Сказала, что уже кофе-то и не хочу. Села в машину и очень быстро уехала. Ну, Оль, смотрите, когда сейчас вы приезжаете на машине, мужчина сразу понимает, во-первых, что вы богачка, и во-вторых, сразу же, что вы очень находчивая, потому что вы, во-первых, нашли этот бензин, а во-вторых, позволили его себе. Так что он и подумал, что кофе тоже не будет лишним.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное, свежее.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это британский диджей Duke Dumont и трек Ocean Drive. Горькая романтика угасающих отношений. Пара едет в ночи, у них полбака бензина и пустота в сердцах. Ну, первому факту мы можем разве что позавидовать. В наше время полбака бензина — это скорее роскошь, а вот с пустотой в сердцах мы легко справимся, если будем вместе. Иногда достаточно поддержки всего одного человека, и если что, знай, сегодня вечером я точно с тобой. Это Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А также с нами до конца часа австралийское трио Pnau, градусы с треком «На ресницах» и небожительница Кристина Агилера с треком «Genie in a Bottle».
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. We'll be right back.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Компенсацию за отсутствие мест в детсадах могут расширить. Стало известно, как внедрить летние тренды. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме хотят установить единую компенсацию за отсутствие мест в детских садах по всей России, передает ТАСС. По словам авторов инициативы, в большинстве регионов подобная выплата отсутствует либо предоставляется на разных условиях, из-за чего семьи в одинаковой жизненной ситуации получают разный объем поддержки только в зависимости от места проживания. В московских больницах роботы-доставщики помогают врачам экономить почти 3000 часов рабочего времени, сообщила заммэра Анастасия Ракова. В рамках пилотного проекта они взяли на себя рутинные маршруты между аптекой, лабораторией и отделениями Первой городской и больницы имени Филатова. В столичной медицине роботизированные технологии применяются на всех этапах, от высокотехнологичных операций до внутренней логистики. За последние 5 лет число вмешательств, проведенных с участием робота-ассистента в Москве, выросло в 4 раза. В этом году планируется выполнить более 5000 таких операций. Эксперты рассказали, какие летние тренды подойдут для повседневной жизни. Так, сегодня в моде бархатные накидки с широким поясом, шаровары и вышивки. Чтобы выглядеть в такой одежде актуально, стоит надеть что-то одно и разбавить базой. Например, в пару к кимоно добавить джинсы или шорты. По-прежнему свежо в этом сезоне будут выглядеть луки в бельевом стиле. Атласные юбки с кружевом, выглядывающие из-под рубашки бра и даже халаты. Россиянин сделал предложение девушке на вершине небоскреба в Нью-Йорке, за что возлюбленным грозит тюрьма. Иван и Анжела без страховки залезли на шпиль Empire State Building высотой 443 метра. После спуска пару задержала полиция. Им предъявили 8 обвинений, включая кражу со взломом, незаконное проникновение и создание угрозы жизни. Пара может получить до года лишения свободы или штраф. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Если в поисковике вбить запрос «планы на вечер», то выпадает два самых популярных ответа. Это «планы на вечер мем» и «планы на вечер любить жену». За второй. Всеми руками за. С тобой Дима Вебер на старте «Avalon Rockston» «Vertigo».

0: Если погрустить, то это к Леониду Агутину и его работе там, на Сиреневой Луне. Ну а в нашем эфире «Моя Мишель» с луной, но уже малиновой. Продолжаем в ритме Love Radio.
1: Ты любишь на одной волне Love Radio.
0: Далее в этом часе услышим Венера «Другая жизнь».
2: Если другая жизнь существует точно, если другая случится, когда все раз.
0: Чуть ранее Тедди Свимс «Мистер Know It All». Ну и в самом обозримом будущем Сабрина Карпентер «Эспрессо». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем.

0: помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Куда поедем в следующие выходные?
7: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
6: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
7: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
8: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
9: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
12: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет

0: на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Love Radio. Года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
3: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

цветущем на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Вот мы и дошли до той точки, когда отличить живого артиста от виртуального, созданного искусственным интеллектом, уже невозможно. Trap Mafia House — это популярный музыкальный ИИ-проект, создающий музыку в стиле Gangsta Trap. Ворвались в наш эфир с треком Mafia Style. Ну а пока Mafia просыпается, я посвящу вас в наши музыкальные планы. Не переключай.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы DJ Goya, Jason Derulo и Melody с треком Michiko, следом за ними Everything But A Girl и трек Missing.
2: Реклама.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
12: Юлианна Караулова.
13: Сергей Лазарев.
14: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Звезды в небе горят, когда ты рядом со мной. А когда в нашем эфире стартует Love Power, звезды просто сходят с ума и мечтают попасть в его микс. Далее растанцовывает вечер DJ Light. Меня зовут Дима Вебер, это Love Radio.
0: Love Radio представляет
3: правильный ритм твоего сердца.
0: DJ Light.

0: Power и гениальный DJ Light. Главный тыц-тыц твоего сердца.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а мы не сбавляем градус в этом часе. Услышим ближе к концу часа Индия, Чо и Мод Шаде.
2: Она танцует по шаде. Танцы прямо на мне. Танцы прямо во тьме.
0: Чуть ранее Полина Гагарина, Сергей Лазарев и свежий трек Happy End.
2: Распи наши сердца.
0: И совсем скоро Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине

0: Сине, мозаика и керамика. Огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Откровенность, самоотвержение, страх перед близостью, все эти чувства переживает лирический герой песни My Body из Интреди, американского инди-артиста по имени Сомбр. На самом деле все эти эмоции, как бы ни казалось, близки многим из нас, но социальные сети, диктующие образ жизни в стиле экстра-самоуверенности, часто оставляют душевно тонко настроенных людей за бортом внимания.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но ты можешь быть уверен в том, что мы тебя видим. Love Radio – место для исключительных романтиков. И специально для тебя после рекламы услышим Индия Чой Мод с главным хитом этого лета «Шаде». Следом за ними Тайо Круз, «Break Your Heart» и завершит час Нелли, Келли Роланд с треком «Дилемма».
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Если ты трудился, если ты работал, если ты отдавал всего себя, то самое время расслабиться, выдохнуть и, наконец-таки, в компании Love Radio прочувствовать весь ритм этого вечера. С тобой Дима Вебер, на старте Алин Фарбер, Body Talk.

0: One Republic с абсолютно летним и беззаботным вайбом продолжает час. Предлагаю придерживаться выбранного курса. Впереди новое и любимое. Это Love Radio.
1: На одной волне. Love Radio.
0: Ну а если быть точнее, далее услышим One Day от Биверекси. Подбросят танцев и легкости Gayazov's Brothers с треком Fiesta. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Номер 4.

0: Песня номер один.
1: Когда соберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом. Спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том.

0: трогательная серенада от Джей Хоупа и певца Мигеля Sweet Dreams. Сладкие сновидения и романтические чувства — вот главные средства, которые спасают от стресса и приносят душевный покой. Расслабляйся в компании с Love Radio, тут лучшая атмосфера для твоего вечера. Кто попадет своей песней в самое сердечко, расскажу прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: После рекламы Биби Рекса с треком One Day. Софи Эликс Бекстер с нетленным хитом Get Over You под занавес часа. Нюша и бессмертный хит Цунами.
2: Реклама меньше минуты.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я Самая». «Я Самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я Самой» для

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Разбросанные по всей стране, разделенные часовыми поясами, но объединенные одной волной Love Radio. Командую музыкальным парадом, я Дима Вебер, устраивайся поудобнее. Первым номером в часе Медуза и Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home.

0: Честно говоря, с возрастом фраза «никаких больше вечеринок» звучит все правдивее. Но мы с вами знаем, как обмануть старость, не соскуфиться и сохранить бодрость духа. Наполняем вечер мягким дэнсом. Это крем-сода. Сейчас расскажу, что услышим дальше. С вами Дим Вебер. Классного вечера. Делай громче.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к концу часа лови трек «Газ» от Зиверт.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Несколькими треками выше Tame Impala и Jenny с работой Dracula запасаемся осиновыми кольями. Ну а через пару минут лови в эфире Love Radio Мари Краймбрери и «Давай не ждать».
2: Блеском глаза всех побеждать.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай «Лав Радио».
0: Билеты в лето. Итальянские каникулы. Твой шанс выиграть отдых мечты.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: певица Нюша воет на Луну, Дима Билан ищет любовь на берегу неба, вот и звонки, туда же я слышу голоса. В целом, если ребята встретятся, вечеринка обещает быть интересной.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и ты не отставай, до конца часа тебя вдохновят Beyonce и Ivory Boy, присоединится Madonna с треком Music, ну и за финале час Zivert треком Gas. Я же Дима Вебер, прощаюсь с тобой, помни, что рулевые меняются, но путь выбираешь по-прежнему ты.
2: Love Radio.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

большой ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа ночи.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тебя.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билеты в лето. Итальянские каникулы. Твой шанс выиграть отдых мечты.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

Radio.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по часам.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.